попадете, этот гималый на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с грешной лапы, не хотите, этот гималый на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.

попадете этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.